0: Буду, буду, цветили. Саму заливать треба, Канада, дане, усахне, дай-ка бо вроче и суша. Доброе утро.
1: Доброе утро, Звонко до Строго.
0: Доброе утро, Звонко. Кто про вас се роже залива, ви или Боян?
1: Не мою чарож, ничего не маму.
0: Не имате на чарож, а я...
1: Ничего не маму, ничего.
0: Ага, це боль заливать салату, и боль корисна.
1: Я, корисно, я, корисно.
0: Kaj imate vi raj, zelenjavo ali meso?
1: Eno in drugo.
0: Aha, oboje skupaj je najboljše, a ne?
1: On meso, ko je od Poljska.
0: Ja, ja, je rekel, imam najrajš tisto zelje, ki cvilče ga z nožem pičeš.
1: Je tako.
0: Kaj bova zaigrala, mi dva?
1: Imate mi od Don Giovanni po dekle.
0: Seveda imamo, po dekle imamo, po fanta pa nimamo. Evo, lep dan imejte.
1: In vam želim lep dan še naprej.
0: Hvala za klic, srečna dio.
1: Adio.